0: Нет, и по мордам скоротать такую длинную ночь.
1: А, не стоит говорить. Я знаю, что значит ночная служба. Сад по горло.
2: Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
3: Что за чудный голос, братишка?